0: В древности существовало такое понятие, как коллективная ответственность. Помните, как народ израильский споткнулся о маленький палестинский городок Гай? Только потому, что один человек нарушил указания от Бога и занялся мародерством на руинах Иерихона. Все страдали из-за поступка одного человека. Хотя и сегодня, и, пожалуй, всегда последствия безумных планов одного касаются многих. Один сеет, а жнут все остальные. Этот принцип работал всегда, и когда по миру ходит пандемия, эта закономерность звучит особенно зловеще. В древности грех одного человека, кроме того, становился своего рода проклятием для всего его наследия. Потому ученики Христовы так были увлечены выяснением причин слепоты, сидевшего у дороги Вартимея. Не согрешил ли отец его Тимей, что стало причиной страданий сына? Во времена пророка Исаии Бог отменяет принцип родовой ответственности перед ним за грех одного. Но закон сеяния и жатвы, безусловно, остается в действии. Сегодня никто не станет винить вас за грехи ваших предков, но последствия от деяний человеческих, к сожалению, не стираются со смертью того, кто их совершал. Что же можно противопоставить этому печальному принципу? Христос предлагает новый принцип безграничной любви. Когда человек готов отдать душу свою за друзей своих, и нет больше этой любви, она становится той истинной жертвой, что разрывает цепочку трагической жатвы. К примеру, в те дни, когда пандемия несет угрозу для многих живущих, карантинные меры лично каждого, соблюдение их правил и процедур становится актом самопожертвования ради многих. Любовь, отдающая себя за друзей, этим принципом Христос сегодня заменяет коллективную ответственность. Готовы ли мы следовать Ему?
1: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

Добрый вечер. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
1: Минута назидания.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 11 октября, и тема сегодня – незаконная власть. Давайте откроем книгу Деяний, 19 главу, где 7 сыновей Скевы хотели изгнать демона из одержимого. Они использовали имя Иисуса, хотя и не знали самого Иисуса, и у них ничего не получилось. В Деяниях, 19 главе, 16 стихе сказано: «И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из того дома». Очень забавный стих. Вот они пытаются изгнать беса, и внезапно одержимый прыгает на них, набрасывается. Слово «прыгнул» — это то же самое греческое слово, которое описывает поведение пантеры, прыжок пантеры. Он буквально прыгнул на них, и далее сказано, что он их одолел, то есть полностью покорил и подчинил. Этот человек взял над ними такую силу. И здесь греческое слово, которое означает, что он просто сокрушил их, и они убежали нагие. Это говорит нам, что они буквально были без одежды. А избитое греческое слово «травматидзо», от которого происходит слово «травмировать». Что ж, если вы действуете в духовной сфере, то вам лучше сначала узнать Иисуса поближе, прежде чем что-то предпринимать. Когда вы знаете Иисуса, у вас есть законная власть в духовном мире. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». В течение последующих нескольких минут вы услышите продолжение моих комментариев к легенде о великом инквизиторе. Если же Ты, Господи, убеждаешь нас, что пришел служить нам, то что стоит для Тебя исполнить просьбу матери? Скажи, чтобы два сына моих этих сели у Тебя один по правую, а другой по левую сторону. Зачем Ты отвечал ей, не знаете, чего просите? Мы именно просим то, что знаем, чего хотим, иначе и не просили бы. А Тебя просим, припадая к ногам Твоим, потому что веруем в Тебя, иначе не припадали бы. Неужели в Твоей премудрости и великой духовной находчивости не нашлось бы другого ответа этой женщине, кроме «кому уготовано отцом»? Мы не враги Твои и не противники. Напротив, мы те, которым приходится утешать скорбящих, убеждая их возлагать свое упование на Бога. Они боятся хулы на Тебя и потому продолжают молиться и ожидать ответа. Мы научили их, что в Боге нет вины, что причиной неотвеченных молитв является их собственное неверие. Из-за этого на многих, кроме креста их личных страданий, мы возложили еще один крест, назвав их неверующими в Тебя. Эта вина пригибает их до самой земли, и крест этот наш тяжелее креста их недугов. Но в этом мы находим последнее благо для их душ, снимая подозрения с Тебя и возлагая вину на них, мы тем самым защищаем имя Твое от хулы людей, чьи желания Ты не выполняешь, чьи молитвы не слышишь. Мы не можем сказать им правды. Она слишком тяжела для них. Сам суди. Можем ли мы сказать правду матери с черными от горя глазницами, слагающей обеты у кровати смертельно больного ребенка, что все это напрасно, что в любом случае намерение твое не может быть остановлено? А если вдруг кто-нибудь один из тысячи тысяч каким-то неизвестным образом сможет проникнуть в тайну твоих предрешений и своими слезами и кровью души своей тронуть твое сердце так, что ты изменишь свое определение, то и это не во благо ему, а во зло будет. Ибо только ты имеешь намерение о нас, намерение во благо, пишет пророк Иеремия в 29 главе. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 октября. Радуйтесь. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Псалом 121, 1 стих. Мы, как христиане, получили множество благословений. Мы можем познавать Бога, слышать Его голос, принимать Его любовь, полагаться на Него в том, что Он восполнит все наши нужды, и наслаждаться осознанием того, что Он не оставит без внимания ни один аспект нашей жизни. В нашей жизни есть много такого, что приводит нас в восторг, так почему же нам не восхищаться своими отношениями с Богом? Люди часто говорят, что внешнее проявление энтузиазма в духовной сфере – это эмоциональное, а значит, неправильное поведение. Я считаю, что эмоциями наделил нас сам Бог. Он не хочет, чтобы эмоции руководили нами, но Он дал нам их с определенной целью, в том числе и для того, чтобы мы могли наслаждаться общением с Ним. Если мы действительно радуемся отношениям с Богом, зачем нам скрывать свою радость? Почему наша духовная жизнь должна быть унылой, мрачной и скучной? Неужели сущность христианства – это угрюмые лица, печальная музыка, скорбь и торжественные ритуалы? Конечно, нет. В сегодняшнем стихе Давид говорит, что радуется, когда идет в Дом Божий. Во второй книге Царств 6:14 мы читаем о том, как он скакал из всей силы пред Господом. Он также играл на гуслях, пел Господу и ликовал. Давид жил во времена Ветхого Завета. Мы с вами сегодня живем в эпоху Нового Завета, и благодаря вере в Иисуса Христа мы полны надежды, радости и мира. Смотрите послание к римлянам 15:13. Нам уже не нужно изо всех сил стараться, чтобы Бог принял нас. Мы радуемся тому, что Иисус принял нас по благодати. Нам не нужно оправдываться делами, так как мы оправданы по вере. Мы можем слышать Его голос и наслаждаться Его присутствием. Мы освобождены от любого вида рабства. Разве у нас нет причин ликовать? Божье слово на сегодня. Запишите 10 причин, по которым вы можете радоваться сегодня. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, если человек имеет убежденное заблуждение в некоторых вопросах Писания, но принимает Спасителя Иисуса Христа, влияет ли это заблуждение каким-то образом на его спасение?
1: Смотря какие заблуждения и смотря о каких истинах или каких местах Писания идет речь. Когда мы говорим о спасении, сущность спасения основана на так называемом Евангелии. То есть в Библии есть ключевые истины, которые характеризуют Бога, человека и то, что сделано Богом через Иисуса Христа для спасения человека. Вот этот минимум, который необходимо человеку знать и быть в нем уверенным, или же иметь веру в этот минимум для того, чтобы быть спасенным. Что это конкретно значит? Конкретно это означает то, что признать Бога владыкой, признать то, что Бог святой, владыка, создатель вселенной, который справедлив, который имеет свой закон и который будет однажды судить каждого человека. Во-вторых, это означает признать самого себя грешным, признать нуждающимся в Боге, признать то, что мы, люди, нарушили Божий закон. И мы не сможем построить свою собственную жизнь даже здесь на земле без него правильно, не говоря уже о вечности, которая ожидает каждого из нас. В-третьих, это означает принять Божье решение проблемы нашего греха, предложенное им в Иисусе Христе или через Иисуса Христа. Это практически значит признать, что Иисус был Богочеловеком, тем, кто был абсолютно праведным и святым, тем, кто на Голгофском кресте взял на себя наш с вами грех, тем, кто умер за этот грех, кто победил его, тем, кто был воскрешен своим отцом, воскрес из гроба, чем и провозгласил победу над грехом и над смертью. То есть вот это и есть Евангелие. Это сущность того, той истины, на которой базируется вопрос спасения. Кроме Евангелия, в Священном Писании много других истин. И эти истины регулируют наше отношение к семье, наше отношение к церкви, наше отношение к самому себе, наше отношение ко многим разным вопросам в жизни. Конечно же, когда человек становится христианином, то он воспринимает Бога своим господином, Иисуса Христа господином своей жизни, и он имеет одним из отличий своего христианства или своей веры то, что он хочет понимать волю Божию и хочет ей быть покорным. Это один из прямых результатов действия Евангелия в сердце человека. Поэтому он пытается понимать Писание, понимать разные места Писания, которые регулируют сферу за сферой жизни. Вот. Ну, конечно же, в процессе этого познания он еще не все знает точно. И не все он исполняет из того, что он знает. Поэтому каждый конкретный христианин обязательно будет иметь те сферы своей жизни, в которых он, его убеждения еще неправильны, в которых он что-то считает, что должно быть исправлено Священным Писанием или более тщательным исследованием Священного Писания. По этой причине ответ на вопрос может быть таким, что действительно человек может быть спасенным, но заблуждаться в какой-то сфере Священного Писания. Конечно, здесь нужно быть очень осторожным. Осторожным вот почему. Потому что есть люди, которые умышленно не хотят исследовать Писание, для которых Писание не играет большой роли, которые не стремятся постигать волю Божию для того, чтобы найти его взгляд и его решение. И они формально утверждают, что они верующие люди. Если отсутствует этот живой интерес к пониманию Бога и его слова, то здесь возникает большой вопрос, а является ли этот человек христианином? А в действительности ли он принял Евангелие так, чтобы оно дало ему жизнь? Не просто интеллектуально согласиться с фактами, а в действительности сердцем своим доверить свою жизнь Иисусу Христу, который умер за нас и воскрес, который дал нам свою жизнь, дал нам свою праведность. Если это происходит в человеке, тогда в нем обязательно есть живое стремление – тому, чтобы в смирении постигать Божие Слово и постоянно уточнять, постоянно достигать сущности того, что же имеет в виду Бог, когда Он говорит одни или другие слова. То есть, отвечая еще раз на этот вопрос, мы можем сказать, что очень часто люди, которые где-то имеют неправильную точку зрения или неверное убеждение относительно тех или иных мест Священного Писания, они приходят к этому положению в результате того, что они не совсем полюбили Слово и не совсем готовы к тому, чтобы подчинить ему свое мышление.
0: Благодарю вас, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Христианские притчи. Загадка и гнев Самсона. Пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, и она понравилась ему. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал: «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему: «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать не знали, что это от Господа и что он ищет случая отмстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью свою в Фимнафу. И когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал, и пришел и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва, его трой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. И пришел отец его к женщине. И сделал там Самсон семидневный пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем, и сказал им Самсон: «Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд». Они сказали ему: «Загадай загадку твою, послушаем». И сказал им: «Из ядущего вышла я домая, из сильного вышла сладкая». И не могли отгадать загадку в 3 дня. В 7-й день сказали они жене Самсоновой: «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» И плакала жена Самсонова пред ним и говорила: «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей: «Отцу моему и матери моей не разгадал ее. И тебе ли разгадаю?» И плакала она пред ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, в 7-й день разгадал ей, ибо она усиленно просила его, а она разгадала загадку сынам народа своего. И в 7-й день, до захождения солнечного, сказали ему граждане: «Что слаще меда и что сильнее льва?» Он сказал им: «Если б вы не орали на моей телице, то не отгадали бы мои загадки.

видел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра, краси ее, пусть она будет тебе вместо ее». Но Самсон сказал им: «Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло». И пошел Самсон, и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. И говорили филистимляне: «Кто это сделал?» И сказали: «Самсон, зять фимнофянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его». И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и дом отца ее. Самсон сказал им: «Хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим, и только тогда успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама. И пошли филистимляне, и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи: «За что вы вышли против нас?» Они сказали: «Мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами». И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Етама и сказали Самсону: «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Он сказал им: «Как они со мною поступили, так и я поступил с ними». И сказали ему: «Мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлянам». И сказал им Самсон: «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня». И сказали ему: «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ей 1000 человек. И сказал Самсон: «Челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослиную убил я 1000 человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамафлехи. И почувствовал сильную жажду и воззвал Господу и сказал: «Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь я умру от жажды и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил, а то и наречено имя месту сему источник взывающего, который в Лехе до сего дня. И был он судьею Израиля в дни филистимлян 20 лет. Книга Судей, глава 14, стихи с 1 по 20, глава 15, стихи с 1 по 20.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Что вы нам подготовили? Стишок? Басню? Или, может, монолог?
2: Песня!

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Сердце смиренного ты не презришь. И еще, жертва Богу – дух сокрушенный. Давид восклицает в псалме эти фразы, осознавая, что Богу не жертвы и ритуалы важны, особенно когда мы пытаемся ими загладить свою вину перед Ним. Ко греху приводит наше неразумное сердце, разум, в котором свободно бродят греховные помыслы и совесть, что перестала обличать задавленное аргументами самоправедности. Таковое состояние неизбежно приведет нас к поступкам, за которые даже приношения не принесут нам благоволения. Дела плоти известны, они суть убийства, прелюбодеяния, ереси, ну и так далее. Но почему Давид не предлагает самоистязание над плотью? Это похоти греховного тела влекут нас к нечестию. Так, подобным образом, Адам обвинял жену свою Еву за то, что сам вкусил от плода запретного дерева. Так жестокий воин будет винить свой меч и руку, утверждая, что это они жаждали крови. Мы не желаем открыть причину и разобраться с помыслами нашими, греховностью в разуме, самоправедностью, что, как подкупленный судья, всегда обвинит кого угодно, только не нас. Сокрушить сердце – это значит отказаться от доводов в пользу себя и обратиться к Богу с настоящим покаянием, в котором проложен путь для истинного исправления, того, которое в духе. Сокрушенный дух будет Богом восстановлен, так что мы получим силу смирять и порабощать самого себя, плоть свою. Процесс этот порой не скор, но и строительство духа нашего – весьма важное занятие перед Богом. Мы словно заново открываем для себя целый мир.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Ну-ка еще раз! Поем, аллилуйя!

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово –

Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Псалом 8. Какое сильно и одновременно загадочное место в Библии. И все потому, что, как мне кажется, говорится в нем о детях. У многих из нас есть дети, и мы хотим их счастья. Мы их любим. Это нормально. Дети самое дорогое для нас. Они наше будущее. Я перечитываю 8-й псалом еще и еще и удивляюсь ему. Это величайшее божественное откровение древнего царя Давида о ценности человека перед Богом. Любого человека. Мысль псалмопевца разделения не делает. Человек ценен с детства, а самое ценное для человека – стать поклонником Богу. Погружаясь в глубину веков и языческое прошлое мира, мы можем представить себе историю, в которой языческая орда идет на Божий народ, мстители грабить, со всей языческой ненавистью. И вдруг кто-то, а за ним многие, за оградой Божьего города слышат пение, детское пение. Множество детских голосов, радостно славящих Бога, с музыкой и танцами, с рукоплесканием и хороводами. Не воинственные крики ополченцев, не призывные речи полководцев, поют дети. В Доме Божьем праздник. Мне представляется, что в армии врагов воцаряется тишина, в которой каждый задумался, а где его потомство? Языческие армии древности, уходя в поход или строя крепости, приносили жертву своим кровавым богам. Нередко жертвой были дети. Дети, отданные Ваалам, Астартам, Молоху, да и кто знает еще кому, для того, чтобы эти ужасные боги помогли в войне и мести. Просто помогли. А наш Бог, влагая хвалу в уста детей, сам встает на их защиту. Я делаю вывод, что наш Бог, готовя нас к победам, вложит хвалу в уста наших детей. Он любит детское пение, а не вопль. Он, Господь Бог, человеколюбивый. И как же глубоко ошибается тот, кто, поднимая меч, надеется на ложных богов. Он заплатит своими детьми. Я задаюсь вопросом, что изменилось с древних времен? И другой вопрос. Где мои дети? Что они поют? Ведь нам все так же нужны победы.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющий летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

спешу. Много замыслов в сердце моем, но исполнится то, что от Бога

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово на 11 октября от пастора Артура Симоняна. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Иакова 1:5. Слово Божье говорит, что если у кого недостает мудрости, пусть просит у Бога, и Господь даст ему. В чем разница между знанием и мудростью? Например, в институте вы получаете знания, но после этого необходима мудрость, чтобы понять, где и как применять полученные знания. Знания можно получать, обучаясь, читая, а мудрость дается свыше. Впрочем, приходит также и с жизненным опытом. Если знания приобретаются с годами, то мудростью можно обладать и в молодые годы, если будешь просить у Господа и действительно будешь стремиться стать мудрым. Написано: «Просите у Господа, и дастся вам обильно». Вспомните Соломона. Он был царем Израиля. Он попросил Бога, чтобы Бог дал ему мудрость для управления народом, и Библия говорит, что в нем была Божья мудрость, чтобы творить суд и правду. Во времена правления Соломона в Израиле не было войн. Он принес мир всему народу. Соломон также построил дом Божий, храм Господень. В жизни Соломона действовали не знания, а мудрость. Он прекрасно знал, как поступить в каждой конкретной ситуации. Даже во время строительства храма случился недостаток финансов, и Соломон знал, кому написать письмо для получения финансовой помощи. Если сегодня вы испытываете недостаток в деньгах или какое-то дело не получается, не бойтесь, не бейтесь в поисках, не переживайте, что ничего у вас не получается, просто осознайте, что каждый человек нуждается в мудрости. Давайте будем просить у Господа мудрости. Не говорите, что знаете, потому что на самом деле вы ничего не знаете. Будем просить мудрости, и Господь даст нам свою мудрость в избытке. Да благословит вас Господь. Будьте мудры. Амен.
3: Слушайте радио «Пилигрим».

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 102, псалом Давида. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои». «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». «Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Да не человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь глазу слова его. Благословите Господа все воинства его, служители его, исполняющие воля Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Глава 23. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил, «Разве он галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его, но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников, и народ, сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным, ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем, достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он, я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу. Но они продолжались великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некого Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы неродившие, и сосцы непитавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» И вели с ним насмерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал?» И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствие Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 9. «И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой: Идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. И сказал им: «Оскверните дом и наполните дворы убитыми, и выйдите». И вышли, и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое и возопил, и сказал: «О Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим?» И сказал он мне: «Нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит Господь, зато и мое око не пощадит и не помилую, обращу поведение их на голову их». И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: «Я сделал, как ты повелел мне». Глава 10. «Видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень-сапфир, как бы нечто, похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: «Войди между колесами под херувимом и возьми полные пригоршни горящих уголев между херувимами и брось на город». И он вошел в моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня к херувима, к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глаз Бога Всемогущего, когда он говорит. И когда он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами», и когда он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. И видел я. И вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза, и по виду все четыре сходны, как бы колесо находилось в колесе. Когда они шли, то шли на четыре свои стороны, во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли, во время шествия своего не оборачивались. И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их. Колесам сим, как я слышал, сказано было «Галгал». И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо – лицо херувимова, второе лицо – лицо человеческое, третье лицо – львиное, и четвертое лицо – орлиное. Херувимы поднялись. Это были те же животные, которых видел я при реке Хавари. И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса. И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда же стояли, стояли и они. Когда те поднимались, поднимались и они. Ибо в них был дух животных. И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хавари. И я узнал, что это херувимы. И у каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих, а подобие лиц их тоже, какие лица видел я при реке Хавари, и вид их, и сами они. Каждый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицом его.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Воздайте Господу славу!
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

Расскажи о рассветах и о долгих прощаниях. Расскажи мне про слезы

Как больно мне, когда я оскорблен, когда другой смеется надо мною. Как больно мне, когда я унижен.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

Псалом 140. Господь Всевышний, поспеши, услышь волнение души. Тебя я слезно умоляю и ввысь к созвездиям направляю молитву, словно фимиам, что пред лицом Твоим курится, чтобы на рассвете, словно птица, она взлетела к небесам. Хочу уста свои хранить от извинений дел греховных, от слов лукавых и притворных, и от плодов их не вкусить, и принимать все обличения, как данное тобой учение, как превосходнейший елей, дающий жизнь голове моей. Враги же скрылись за утесы и слушают мои слова, и со злорадством точат косы. Для них я — сорная трава. Забыв о милости Господней, дробить, чтоб кости в преисподней. Но дни тяжелого гонения пройдут, без всякого сомнения я снова буду гимны петь. А беззаконные приткнутся и словно звери попадутся в свою расставленную сеть, и в заключение на беду в ров упадут, а я пройду.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Республика Бенин. Западная Африка. В Африке вообще очень много разных государств, многие из которых находятся именно на западе африканского континента. И вот еще одна из таких стран – Бенин. Мало кто слышал ее название, и совсем немногие побывали в этой стране. Культура еды в странах Африки очень отличается от привычной для европейцев. Бенин – это бывшая французская колония, поэтому с французского она переводится как «страна счастья». Однако для местного населения в период рабства родиться в стране счастья счастьем не являлось. В результате долгой колонизации многое изменилось в Бенине, но кухня избежала французского влияния. Возможно, дело в приверженности бенинцев своим традициям. Однако в большей степени этому помешала бедность населения и бедность ассортимента доступных продуктов. Это батат, рис, кускус, кукуруза, арахис, фасоль, перец пиман, помидоры, рыба, курица, свинина. Сегодня можно встретить и другие продукты питания, но и по сей день именно такой набор продуктов является основным для бенинца. Единственное, что всегда было доступно для простого жителя страны, это разнообразные фрукты. В африканском климате их очень много, и они очень дешевые, а бананы и манго вообще могут быть бесплатными, только сорви с дерева. Основа рациона – это фуфу, нечто среднее между кашей и пюре. Готовится это блюдо из ямса, и оно абсолютно нейтрально по вкусу, поэтому в чистом виде ее практически не едят, а приправляют разнообразными соусами. В Бенине есть пословица: «У кого есть суп, тот не будет есть фуфу». Мясные продукты едят в основном в южном Бенине. Зато в северном существует козий сыр. Он мягкий и плотный. И едят его в обжаренном виде. При таком приготовлении он напоминает нежное мясо. Практически вся тепловая обработка – это варка и жарка в пальмовом масле. В Бенине не получило популярности запекание в пальмовых листьях, так любимое в других странах региона. Еще одно традиционное блюдо – пате. Это не паштет, это очень густая тестообразная каша из молотой кукурузы, похож на мамалыгу. Он бывает белым и красным, подают его вместе с острыми соусами. Без чего нельзя представить кухню Бенина, так это без соусов. Поскольку сама пища здесь довольно однообразная и пресная, то все вкусовые краски идут именно из соусов. Во многих городских районах пища готовится на улице. Женщины и девушки готовят семейные обеды, хотя готовить здесь учатся даже мальчики и молодые мужчины. В редких домах можно встретить холодильники. Большинство людей ходят за продуктами на рынок несколько раз в неделю, чтобы продукты питания были всегда свежими. Сколько в Африке племен, столько и свадебных традиций. Во-первых, жених должен уплатить выкуп за невесту. Примечательно, что в африканской культуре выкуп за невесту – это не ее покупка. Это выражение благодарности семье невесты со стороны семьи жениха за то, что они вырастили такую девушку и согласились отдать ее в жены их сыну. Своим выкупом жених демонстрирует способность заботиться о будущей жене. Еще одна черта африканских свадеб – это танцы до упаду. Гости с обеих сторон могут протанцевать целый день, а иногда еще и ночь. Африканцы придают танцу огромное значение. В стране большое разнообразие религиозных и культовых танцев, каждый из которых выражает какое-то конкретное событие или явление. Иногда хореографические, групповые, но более часто индивидуальные, запутанные и удивительно выразительные местные танцевальные церемонии сравнивают со знаменитым японским театром кабуки. На территории страны проживает большое количество различных народностей. Это и повлияло на многочисленность религиозных конфессий. Официальной религии в Бенине нет. Половина всего верующего населения – это приверженцы традиционных африканских верований. В стране повсеместно распространен культ вуду. Все, что связано с вуду, народ обычно хранит в тайне и беседует о религии неохотно.
Повсеместно получило распространение христианство более 30% населения обратились от традиционных верований и перешли в христианство. В стране множество различных конфессий, поклоняющихся единому Богу и Сыну Его Иисусу Христу. Из года в год открываются новые церкви,

0: всю золотую осень мы будем рядом с тобой.
1: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть меня.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы будем говорить о том, почему у каждого есть свои стандарты перед Богом. Апостол Павел пишет: «Мне все позволительно, но ничто не должно обладать мною». Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Практически все, о чем не написано в Слове Божьем в категорической форме запрета, позволительно. Однако, с равнозначной категоричностью можно сказать, что все, даже дарованное для жизни и благочестия, становится запретным, как только начинает мною обладать, то есть доминировать, владеть. Это не мои рассуждения, это рассуждения апостола Павла. Но кто, скажите, способен отследить эту тонкую грань от позволенного до запретного, если не сам человек? Кто, если не сам человек, внутри своего сердца может внимательно, молитвенно ощутить, что вот этот вот глоток кофе с бутербродом на завтрак еще позволен, а вот этот вот следующий за ним уже является грехом объедения? Более того, самому апостолу Павлу было позволительно иметь спутницей жену, как у прочих апостолов. Ему было позволено жить от благовествования, он сам об этом учил. Однако он не пользовался всем этим. Почему? Теоретически и теологически он на это право имел. Но исходя из призвания и запросов, которые ставил перед ним Святой Дух, он понимал, что не должен этого делать. Однако Павел никогда не требовал такого поведения от других людей, никогда не делал это стандартом новозаветнего служения и посвящения, потому что это относилось к нему, но не имело никакого отношения к другим людям. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим».

0: но не будет в нашем сердце любви.
1: Ты зачем все это?
0: Дела без любви ничего не значат.
2: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат?

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 11 октября, и тема сегодня – незаконная власть. Давайте откроем книгу Деяний, 19 главу, где 7 сыновей Скевы хотели изгнать демона из одержимого. Они использовали имя Иисуса, хотя и не знали самого Иисуса, и у них ничего не получилось. В Деяниях, 19 главе, 16 стихе сказано: «И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из того дома». Очень забавный стих. Вот они пытаются изгнать беса, и внезапно одержимый прыгает на них, набрасывается. Слово «прыгнул» — это то же самое греческое слово, которое описывает поведение пантеры, прыжок пантеры. Он буквально прыгнул на них, и далее сказано, что он их одолел, то есть полностью покорил и подчинил. Этот человек взял над ними такую силу. И здесь греческое слово, которое означает, что он просто сокрушил их. И они убежали нагие. Это говорит нам, что они буквально были без одежды. А избитое греческое слово «травматидзо», от которого происходит слово «травмировать». Что ж, если вы действуете в духовной сфере, то вам лучше сначала узнать Иисуса поближе, прежде чем что-то предпринимать. Когда вы знаете Иисуса, у вас есть законная власть в духовном мире. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Ну! Ну все, пора заканчивать эту
1: Слово
0: песню.
1: Наставление на радио «Пилигрим».
2: Слово на 11 октября от пастора Артура Симоняна. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Иакова 1:5. Слово Божье говорит, что если у кого недостает мудрости, пусть просит у Бога, и Господь даст ему. В чем разница между знанием и мудростью? Например, в институте вы получаете знания, но после этого необходима мудрость, чтобы понять, где и как применять полученные знания. Знания можно получать, обучаясь, читая, а мудрость дается свыше. Впрочем, приходит также и с жизненным опытом. Если знания приобретаются с годами, то мудростью можно обладать и в молодые годы, если будешь просить у Господа и действительно будешь стремиться стать мудрым. Написано: «Просите у Господа, и дастся вам обильно». Вспомните Соломона. Он был царем Израиля. Он попросил Бога, чтобы Бог дал ему мудрость для управления народом, и Библия говорит, что в нем была Божья мудрость, чтобы творить суд и правду. Во времена правления Соломона в Израиле не было войн. Он принес мир всему народу. Соломон также построил Дом Божий, храм Господень. В жизни Соломона действовали не знания, а мудрость. Он прекрасно знал, как поступить в каждой конкретной ситуации. Даже во время строительства храма случился недостаток финансов. И Соломон знал, кому написать письмо для получения финансовой помощи. Если сегодня вы испытываете недостаток в деньгах или какое-то дело не получается, не бойтесь, не бейтесь в поисках, не переживайте, что ничего у вас не получается, просто осознайте, что каждый человек нуждается в мудрости. Давайте будем просить у Господа мудрости. Не говорите, что знаете, потому что на самом деле вы ничего не знаете. Будем просить мудрости, и Господь даст нам свою мудрость в избытке. Да благословит вас Господь. Будьте мудры. Амен.
3: Слушайте радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 октября. Радуйтесь. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Псалом 121, 1 стих. Мы, как христиане, получили множество благословений. Мы можем познавать Бога, слышать Его голос, принимать Его любовь, полагаться на Него в том, что Он восполнит все наши нужды, и наслаждаться осознанием того, что Он не оставит без внимания ни один аспект нашей жизни. В нашей жизни есть много такого, что приводит нас в восторг. Так почему же нам не восхищаться своими отношениями с Богом? Люди часто говорят, что внешние проявления энтузиазма в духовной сфере – это эмоциональное, а значит, неправильное поведение. Я считаю, что эмоциями наделил нас сам Бог. Он не хочет, чтобы эмоции руководили нами, но Он дал нам их с определенной целью, в том числе и для того, чтобы мы могли наслаждаться общением с Ним. Если мы действительно радуемся отношениям с Богом, зачем нам скрывать свою радость? Почему наша духовная жизнь должна быть унылой, мрачной и скучной? Неужели сущность христианства – это угрюмые лица, печальная музыка, скорбь и торжественные ритуалы? Конечно, нет. В сегодняшнем стихе Давид говорит, что радуется, когда идет в Дом Божий. Во второй книге Царств 6:14 мы читаем о том, как он скакал из всей силы пред Господом. Он также играл на гуслях, пел Господу и ликовал. Давид жил во времена Ветхого Завета. Мы с вами сегодня живем в эпоху Нового Завета, и благодаря вере в Иисуса Христа мы полны надежды, радости и мира. Смотрите послание к Римлянам 15:13. Нам уже не нужно изо всех сил стараться, чтобы Бог принял нас. Мы радуемся тому, что Иисус принял нас по благодати. Нам не нужно оправдываться делами, так как мы оправданы по вере. Мы можем слышать Его голос и наслаждаться Его присутствием. Мы освобождены от любого вида рабства. Разве у нас нет причин ликовать? Божье слово на сегодня. Запишите 10 причин, по которым вы можете радоваться сегодня. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, очень часто люди говорят: «Бог сказал мне». Что это значит?
1: Ну, я не знаю, что это значит. Это надо у них спросить, что они подразумевают, когда они говорят: «Бог мне сказал». Как он им сказал, при каких обстоятельствах. Мы можем говорить о том, что Библия говорит относительно этого явления. В действительности Бог говорит. И Бог говорит, обращаясь на человеческом языке к людям. На протяжении истории Священного Писания, истории человечества, мы видим разные формы, как Бог говорит. Бог говорил непосредственно Адаму и Еве, с ними имел прямое отношение. Другим людям он говорил через ангелов. Например, к Аврааму пришли три мужа, которые говорили ему о том, что произойдет с его племянником Лотом или с тем городом, в котором он живет. Или же Бог говорил к Иосифу, мужу Марии, через ангела, послал ангела. В каких-то ситуациях Бог говорил во сне. Мы знаем, что Бог использовал разные обстоятельства для того, чтобы коммуницировать какую-то истину. Но самая главная форма, как Бог говорит, это, безусловно, Священное Писание. Почему Священное Писание является главной формой? Потому что Священное Писание, мы точно знаем, оно является откровением, которое написано Духом Святым. Есть такое понятие «богодухновенность». Писание, богодухновенность означает то, что Писание содержит в себе Божье или является Божьим Словом, не имеющим каких-либо ошибок или каких-либо неточностей. Как это достигается? Это достигнуто было посредством чудесного явления, когда Дух Святой взаимодействовал с конкретными людьми, и они писали послание или книгу, и это послание отражало мысль Божию, отражало замысел Божий, который он коммуницирует. Таким образом, мы точно знаем, что Священное Писание является Божьим откровением. И когда человек говорит фразу «Бог мне сказал», имея в виду, что он прочитал в Священном Писании что-то объективное, конкретно касающееся его жизни, то эта фраза вполне легитимна. Бог действительно говорит к нам через свое слово. Он обличает нас, он исправляет нашу жизнь, он наставляет нас в истине, он делает нас, снаряжает нас к служению, делает нас способными осуществлять служение. Бог, безусловно, говорит, и он говорит через Священное Писание. Правда, чаще люди, употребляющие эту фразу, они имеют в виду что-то другое. Они имеют в виду какое-то субъективное ощущение, которое возникло у них. Это трудно отследить, они чаще всего не признаются, что это шепот какой-то был в их ухе или ангел им явился. Чаще всего они говорят о какой-то вот таинственной форме, по которой они вот ну просто знают, что им Бог сказал, или посредством каких-то знаков, которые они интерпретировали и истолковали. Вот с этим всегда проблема. Проблема заключается в том, что нет никаких объективных инструментов, посредством которых мы можем проверить достоверно, что это действительно Бог сказал. У человека могут сложиться субъективные ощущения по ряду, под воздействием целого ряда факторов. В конце концов, человек мог переесть с вечера, и потом ночью ему что-то причудилось. Каким-то образом ему показалось, и он в действительности убежден, что это точно так. То есть много различных субъективных факторов, которые приводят людей вот к подобной убежденности. Поэтому единственное, в чем мы точно можем быть уверены, это в Священном Писании. Все остальное нужно проверять в Священном Писании. Нужно иметь навык, в котором мы бы, обращаясь к Писанию, могли быть убежденными, что это точно Божий голос. Это точно то, что Бог говорит. Священное Писание в действительности предупреждает об очень осторожном отношении к подобным явлениям. В послании к Колоссянам во 2 главе мы читаем следующие слова. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». То есть, по всей видимости, еще тогда появлялись люди, еще во времена апостолов появлялись люди, которые, вот здесь названо это явление самовольное смиренномудрие, они представляли себя такими духовными, что они говорили о том, что ангелы там как-то им служат, у них есть какое-то дело с ангелами. Так вот, исходя из того, что апостол видит там, он предупреждает, будьте осторожны, чтобы не попасть в обольщение под воздействие вот таких людей, которые вторгаются в действительности в то, чего не видели, а то им показалось так. И дальше, безрассудно надмеваясь плотским умом своим, то есть это плод их воображения, это плод их ума. Конечно, Бог может побуждать нас к чему-то, Бог может направлять нас и сегодня. Но вот это побуждение, как я уже сказал, оно должно проверяться Священным Писанием. И вот только после того, когда событие произошло, мы можем, глядя назад, сказать, это точно было от Бога. Эти обстоятельства точно были направлены Богом для того, чтобы привести нас к одной или другой ситуации.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте слово.орг вы можете узнать намного больше, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете «Христианское радио». Яков Левин. Сеется семя. Вы – соль земли. Кое-что о соли. Рассыпал соль – быть беде. Древнерусская пословица, намекающая на дороговизну соли. Огромный налог на соль был снят на острове Тайвань только в 1977 году. А вот рассказ одного человека, пережившего войну. «После войны мы брали с отвала в шахт грязную соль. Ее необходимо было прокипятить. После кипячения, когда вся вода испарялась, оставалась чистая, пригодная для пищи соль». Так и каждого из нас Бог очищает с помощью огня Духа Святого и чистой воды Слова Божия. А в мертвом море из-за высокой насыщенности солью человек не тонет.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: больше огня. Больше, больше, папа, тебя. Больше, больше, больше огня. Больше, больше, папа, тебя.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

теплом старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

Псалом 15. Храни меня, Боже, моленью внемли. Тебе не нужны мои тленные блага. Я уповаю не на отвагу, не на владык этой грешной земли. К дивным святым ты меня позови. Найдут непременно в погибель дорогу все, кто текут к иноземному Богу, чьи руки в чужой запятнались крови. Их имена не промолвят уста. Господь — моя чаша и часть из наследства. От юности ранней, от самого детства вел Он меня по прекрасным местам. У звездного неба я снова учусь. В трепет приходит и плоть, и сознание. Бог одесноет простор мироздания. С Ним не

0: душа спасена от тлетворного ада. Праведных ждет неземная награда. Блаженство в деснице Господней навечно.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: «Радио Пилигрим. Побеждающий наследует все».

0: Читаем вместе.
1: Радио «Пилигрим» представляет книгу Джона Бивера «Афабель».

0: Смотрите, там впереди огни.
1: Ну, наконец-то. А то как будто несешь целое дерево.
2: Вечно пьяное дерево.
0: Я знаю, что это за огни. Это же школа Энделя.
3: Может, отнесем его в больницу?
0: Нет, слишком далеко. Давайте сюда. Ну что, там внутри кто-то есть? Пока что трудно сказать. Постойте-ка, кажется, это... Сейджис!
4: Сейджис!
5: Сейджис!
0: Помогите нам! Вы нам нужны!
3: Помогите!
0: Он идет!
3: Я искренне надеюсь, что сегодняшние события не напомнят о себе в будущем.
0: Да перестань.
6: Что случилось?
0: Обманутый упал в костер.
6: Быстрее заносить его сюда.
7: Вот так, сынок.
8: Уже лучше. Спасибо, Сейджис.
7: Не за что. Так что, вы пили Эйли?
3: Нет,
7: да?
3: Сэр, со всем уважением хочу вам сказать, что я не пил. Я пытался их остановить, я говорил, друзья, этого нельзя.
7: Я спрашивал обманутого.
8: Да, я немного выпил.
3: Ты что, хочешь нас всех сдать?
7: Пришло время перестать быть вашим учителем и стать просто наблюдателем. Пока что только от вас зависит то, что вы сделаете с полученными знаниями. А завтра начинается тест на служение. Вы готовы к нему?
3: Надеюсь.
0: Мне кажется, я готова.
7: Благотворительность?
0: Думаю, да.
7: Я никогда вам об этом не говорил, но царь Джейлин иногда тайно приезжает сюда, в школу Энделя.
0: Правда?
3: Почему вы нам об этом не сказали?
9: Потому что Джейлин – это миф.
3: Он все время об этом твердит. Вы можете его образумить?
7: Он уже не хочет меня слушать, и это его выбор.
9: Даже если и был бы какой-то Джейлин, то царь не был бы так строг со всеми этими правилами. Это всего лишь часть системы.
3: Может, хватит об этом? Такое впечатление, что ты свихнулся.
9: Это с меня хватит. Большое спасибо.
0: Да.
7: Эгоист, что ты об этом думаешь?
3: Я согласен с независимым только в одном. Как любящий царь может быть таким строгим судьей? Вот я, например, считаю, что Джейлин дает нам разные приятные вещи, чтобы у нас была приятная жизнь.
7: Но помните, что Джейлин не только милосердный, а и справедливый. И он будет судить каждого из вас по тому, что у вас на сердце, в ваших словах и в ваших поступках.
8: Да, я слышал, Джейлин планирует для нас отличное времяпровождение в Афабеле. Жду не дождусь великого банкета, о котором все говорят.
7: Ты еще многому должен научиться, обманутый.
8: Может быть.
7: После выпуска из школы каждому из вас будет дано особое поручение и выдана определенная сумма денег, размер которой определяет сам Джейлин. Это и есть экзамен на мудрость, за который каждый из вас даст ответ. Сейчас я вызову сюда 5 членов правления класса, чтобы каждый получил свою сумму денег. Староста – эгоист, вице-староста – робкая, ассистент – обманутый, финансовый директор – благотворительность, приемщик жалоб – независимый. Выйдите сюда, поприветствуем их. Независимый, тебе выдается 55 тысяч вверенных талантов.
9: 55 тысяч?
7: Обманутый – робкая. 40 тысяч вверенных талантов.
0: Спасибо.
8: Чудесно.
7: Эгоист, 75 тысяч.
3: 75? Это просто невероятно. Я в шоке.
7: И благотворительность, 25 тысяч вверенных талантов.
0: Спасибо, Сейджис.
9: Ты видел? Она столько времени потратила на эту школу, а получила так мало. Все зря.
8: Жаль.
7: Школа Энделя. Ваши члены правления. Используйте свои верительные грамоты мудро. И не забывайте, что время – это также ваше достояние. Следите, чтобы ухищрения Дейгана не увели вас с пути мудрости Джейлина. И никогда не забывайте о еженедельных собраниях общины, которые проходят здесь, в школе Энделя. Древние писания предупреждают нас, чтобы мы не оставляли собрание своего. Эти собрания напомнят вам о путях Джейлина, поддержат вас и подготовят к путешествию в город Афабет. На этом я желаю вам всего самого наилучшего и даю вам свои благословения. Школа Энделя. Собрание закрыто. Разойдись. Да, это был радостный день, Питер. Но этот день окончился слишком быстро. Вскоре над нами нависла тень Дейгана.
4: Хорошо, я понимаю, что это не интервью, но скажите, кто такой этот Дейган?
7: Когда-то Дейган был одним из правителей и помощников Джейлина. Он был одним из величайших правителей во всем Аффабеле. Но глаза Дейгана были устремлены с его трона к великому трону.
5: А чему я должен быть второстепенным правителем помощников, если моя мудрость и положение призывают меня стать кем-то великим?
7: Дейган стал первым, кто восстал против Джейлина, но его замысел был быстро разрушен.
10: Дейган! Царь Джейлин вынес свой вердикт. Он признал тебя виновным. Ты возжелал власти, и ты ее получишь. Ты станешь черным князем брошенной пустыни. Ты будешь изгнан в землю Лун. Джейлин провозглашает всему свой приказ. Все, кто пойдет путями Дейгана и не захочет признать Джейлина царем в своих словах и делах, будет изгнан в землю Лоун и оставлен там до конца своей жизни.
4: Ох, жестокий приговор.
7: Да, приговор действительно жестокий. И он применяется не только к Дейгану. Со времени своего восстания черный князь делал все возможное, чтобы вести жителей Энделя с их пути наследия в царстве Аффабель, чтобы сердце Джейлина разрывалось от боли за каждого человека, которого ему придется изгнать. И сердце разрывается не только у Джейлина.
4: Так что же случилось с теми пятью?
7: Дейган напустил на Эндель глубокую тьму. Он ослепил одного из пяти, а еще одного украл сердце. Но все же некоторые из них разгадали намерения Дейгана и мужественно продолжали следовать за Джейлином. Итак, для одного из пяти была уготована великая печаль, для другого – великая благость, для третьего – великое изобилие, для четвертого – великое предательство и для пятого – великая любовь.
4: И вы надеетесь, я сам догадаюсь, кто из них что получил?
7: А тебе разве не хотелось бы об этом узнать?

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные хиты.

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: «Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги». И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь Он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: «Теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь. Я и ты вместе».

0: Аудиомысли представляет. Не шути с женщинами. Эти шутки глупы и неприличны.
1: Козьма Прутков.
0: Женщины созданы для того, чтобы их любили, а не для того, чтобы их понимали.
1: Оскар Уайльд.
0: Любовь – единственная страсть, не признающая ни прошлого, ни будущего.
1: Оноре де Бальзак.
0: У женщин все сердце, даже голова.
1: Жан-Поль.
0: Поцелуй – это когда две души встречаются между собой кончиками губ.
1: Гёте.
0: Те, кто хвалит женщин, знают их недостаточно. Те, кто их ругает, не знают их вовсе.
1: Пиго Лебре.
0: Когда мне было 20 лет, я думала только о любви. Теперь же я люблю только думать.
1: Фаина Раневская.
0: Когда пьешь вино любви, кое-что надо оставлять в бокале.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Возлюбленные, мы собрались здесь, чтобы соединить вот этого мужчину и вот эту женщину святым брачным союзом. Для своего бракосочетания жених и невеста изъявили желание написать свои собственные клятвы. Анжела, пожалуйста.
1: Я, Анжела, беру тебя, Гарри, к своей законной мужья. Обещаю любить тебя и заботиться о тебе, насколько мне позволит моя карьера и мои тренировки.
0: Простите, а что это у вас за клятва такая?
1: Знаете, мы с Гариком очень тщательно подошли к вопросу нашего бракосочетания. Мы решили, что причина, по которой многие браки заканчиваются разводом, в том, что партнеры очень много требуют друг от друга. Ну что, пусть Гарик скажет тогда.
0: Да-да, конечно. Давай, Гарик.
2: Я, Гарик, беру тебя, Анжела, в свои законные жены. Обещаю любить тебя и заботиться о тебе, пока смерть не разлучит нас.
0: Перед лицом, но...
2: Я не закончил. Однако, если после рождения детей ты станешь менее привлекательной, я оставляю за собой право установить внебрачные отношения с другой, более привлекательной женщиной.
0: Похвально, конечно, ничего не скажешь. Гениальный просчет. Только Господь, молодые люди, требует от брака большего.
1: Я пыталась отговорить Гарика от этого пункта, но ведь после рождения детей...
0: Брак — это больше, чем рождение детей. Брак — это прообраз отношений между Христом и Церковью. Господь повелевает вам сохранить верность друг другу до конца своих дней.
1: Видишь, Гарик, говорила я тебе. Тебе нужно переписать свои клятвы.
0: Тебя это, Анжела, тоже касается.
1: А с моей-то клятвой что не так?
0: В принципе, верность можно нарушить и не вступая в отношения с другим человеком.
1: Как это?
2: Да, как это?
0: Этим могут стать ваша работа или тренировки. Как я уже сказал, брак — это прообраз. А в Библии много примеров тому, что происходит, когда люди ставят что-либо прежде посвящения Богу.
2: Вот это
1: вот
2: да!
0: Вы куда?
2: Я сейчас вернусь, нужно клятву переписать.
1: Я тоже.
0: Дорогие возлюбленные, чайку попьем пока. А, давайте.
3: Произведено на радио «Новая жизнь».

0: «Золотая коллекция» на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Маяк», и в нашей программе Сергей Брикса с песней о Божьей любви.

саду. Бесполезно кричать, возмущаться, мол, что же вы, люди? Бог на землю пришел, сколько можно в неверии спать?

нужно каменным быть, чтобы эти слова не понять. Ничего, что сегодня мы все на краю новой эры.

0: Господь с нами!
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Авраамские притчи. Жертвоприношение Авраама. Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам!» Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего, но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам! Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, Господь усмотрит. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушал согласа моего». Книга Бытия, глава 22, стихи с 1 по 18.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слушайте Бога каждое утро. 11 октября. Радуйтесь. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Псалом 121, 1 стих. Мы, как христиане, получили множество благословений. Мы можем познавать Бога, слышать Его голос, принимать Его любовь, полагаться на Него в том, что Он восполнит все наши нужды, и наслаждаться осознанием того, что Он не оставит без внимания ни один аспект нашей жизни. В нашей жизни есть много такого, что приводит нас в восторг, так почему же нам не восхищаться своими отношениями с Богом? Люди часто говорят, что внешнее проявление энтузиазма в духовной сфере – это эмоциональное, а значит, неправильное поведение. Я считаю, что эмоциями наделил нас сам Бог. Он не хочет, чтобы эмоции руководили нами, но Он дал нам их с определенной целью, в том числе и для того, чтобы мы могли наслаждаться общением с Ним. Если мы действительно радуемся отношениям с Богом, зачем нам скрывать свою радость? Почему наша духовная жизнь должна быть унылой, мрачной и скучной? Неужели сущность христианства – это угрюмые лица, печальная музыка, скорбь и торжественные ритуалы? Конечно, нет. В сегодняшнем стихе Давид говорит, что радуется, когда идет в Дом Божий. Во второй книге Царств 6:14 мы читаем о том, как он скакал из всей силы пред Господом. Он также играл на гуслях, пел Господу и ликовал. Давид жил во времена Ветхого Завета. Мы с вами сегодня живем в эпоху Нового Завета, и благодаря вере в Иисуса Христа мы полны надежды, радости и мира. Смотрите послание к римлянам 15:13. Нам уже не нужно изо всех сил стараться, чтобы Бог принял нас. Мы радуемся тому, что Иисус принял нас по благодати. Нам не нужно оправдываться делами, так как мы оправданы по вере. Мы можем слышать Его голос и наслаждаться Его присутствием. Мы освобождены от любого вида рабства. Разве у нас нет причин ликовать? Божье слово на сегодня. Запишите 10 причин, по которым вы можете радоваться сегодня. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.
2: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

нежное подвержено скорби. Сквозь всю жизнь он пронес неземную любовь. Искупил грех людской со всех мест и веков, одержал победу над смертью, не оставил сиротами.

Люди падают вниз. Обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир взглянул с высоты. Может, за облаками есть кто-то сильнее и умнее, и он сотворил этот мир. И советы его ведут к счастью прямее.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 11 октября, и тема сегодня — незаконная власть. Давайте откроем книгу Деяний, 19 главу, где семь сыновей Скевы хотели изгнать демона из одержимого. Они использовали имя Иисуса, хотя и не знали самого Иисуса, и у них ничего не получилось. В Деяниях, 19 главе, 16 стихе сказано: «И бросился на них человек, которым был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из того дома». Очень забавный стих. Вот они пытаются изгнать беса, и внезапно одержимый прыгает на них, набрасывается. Слово «прыгнул» — это то же самое греческое слово, которое описывает поведение пантеры, прыжок пантеры. Он буквально прыгнул на них, и далее сказано, что он их одолел, то есть полностью покорил и подчинил. Этот человек взял над ними такую силу. И здесь греческое слово, которое означает, что он просто сокрушил их. И они убежали нагие. Это говорит нам, что они буквально были без одежды. А избитое греческое слово «травматидзо», от которого происходит слово «травмировать». Что ж, если вы действуете в духовной сфере, то вам лучше сначала узнать Иисуса поближе, прежде чем что-то предпринимать. Когда вы знаете Иисуса, у вас есть законная власть в духовном мире. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

слава тебе, всемогущий, чудный Бог, верный, крепкий.

0: Что у нас на ужин?
1: На ужин у нас спагетти.
0: Опять спагетти. У меня скоро из ушей макароны польют.
1: Что? Мне послышалось?
0: Звукорежиссер.
2: Да?
0: Можно ли отмотать назад?
2: Какие проблемы?
0: Спагетти? Отлично. А кетчуп у нас есть?
3: Как часто нам бы хотелось вернуться назад и все сделать заново. Но, к сожалению, жизнь не дает нам такой возможности.
0: Ну, я побегу, босс. Спасибо за вечеринку. Все было классно.
4: Григорий, спасибо, что пришел. Рад, что тебе понравилось.
0: Все было здорово. Кроме некоторых придурковато одетых. Посмотри, вон на ту, вон оряделась.
4: Это моя жена, Григорий.
0: Звукорежиссер.
2: Да?
0: Можно ли отмотать назад?
2: Простите, на этот раз это жизнь. Ничем не могу вам помочь.
4: Григорий, кстати, по поводу твоего повышения. Я тут подумал, и ты знаешь...
3: Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Книга притчей, 15 глава, 28 стих.
5: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
6: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Это самое прекрасное, что дал Бог человеку.

сгущается тьма, напрягает свои сервера. Но сильнейший зажег маяки на краю севера, на краю севера.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 8. Нет противоречий природы, если в каком-нибудь предмете, природа которого известна, оказывается нечто, отступающее от того, что было известно. Нам скажут, что не верят нашим словам о вечных страданиях человеческих тел и в то же время об их бессмертии, потому что организация дечеловеческих тел совершенно иная, что в данном случае не может иметь применение то основание, которое приводилось выше в применении к чудесным природам, что нельзя де сказать, что такова их естественная сила, такова их природа, потому что не такую мы знаем природу человеческой плоти. На это мы могли бы ответить на основании священных писаний, что одна и та же человеческая плоть иначе была устроена до греха, то есть так, что могла не подвергаться смерти, и иначе является устроенную после греха, какую мы знаем ее в злополучном состоянии настоящей смертности, когда она продолжать жизни без конца не может. Точно так же и в воскресении мертвых она организована будет иначе, чем, как известно нам теперь. Но поскольку этим нашим писаниям, в которых изображается, как человек был в раю и как он был далек от необходимости смерти, они не верят, ведь если бы они им верили, нам нечего было бы и толковать с ними пространно о будущем наказании осужденных, то мы из сочинений их мудрейших писателей должны привести что-нибудь такое, из чего было бы видно, что всякий предмет может оказаться иным, чем каким он был известен в ряду других предметов прежде, по существенным признакам своей природы. В книгах Марка Варона, озаглавленных «О происхождении римского народа», пишется следующее. Привожу в тех самых выражениях, в каких оно читается у Варона. «На небе, — говорит он, — совершилось удивительное чудо. В звезде Венере, которую Плафт называет вечерней звездою, а Гомер — Геспером, с прибавлением эпитета «прекраснейший». Произошло, как пишет Кастор, такое диво, что звезда эта изменила цвет, величину, форму и течение, чего не было ни прежде, ни после. Адраст Кизический и Дион Неапольский, известнейшие математики, говорили, что это случилось при царе Агиге. Писатель, подобный Варону, не назвал бы, конечно, этого чудом, если бы оно не казалось ему противным природе, потому что все чудеса мы называем явлениями, противными природе. Но на самом деле они не противны природе, ибо как может быть противным природе то, что совершается по воле Божией, когда воля Творца есть природа всякой сотворенной вещи? Чудо противно не природе, а тому, как известна нам природа. Кто перечислит все множество чудес, о которых рассказывает история народов? В настоящем случае мы обратим внимание только на одно вышеприведенное, имеющее отношение к предмету, о котором ведется наша речь. Что кажется еще до такой степени подчинено Творцом небесной и земной природы порядку, как не строжайше рассчитанное движение светил, что утверждено такими точными и непреложными законами. И однако, когда захотел тот, кто своей высочайшей властью управляет всем сотворенным, звезда, которая по сравнению с другими весьма известна своей величиною и светом, изменила цвет, величину, форму и, что всего удивительнее, порядок и закон своего движения. И это нарушение порядка произошло тогда, когда без сомнения существовали уже какие-нибудь таблицы астрологов, которые считались составленными путем безошибочных вычислений прошедших и будущих движений звезд, и на основании которых смело говорили, что случай со звездой Венерой не имел места ни прежде, ни после. А в божественных писаниях мы читаем, что даже само солнце один раз остановилось, когда этого просил у Господа Бога святой муж Иисус Навин, пока начатое им сражение не окончилось победою. Книга Иисуса Навина, глава 10, стих 13. А в другой отодвинулось назад, когда это соединенное с обетованием Божиим чудо должно было служить знамением, что царю Языкии прибавляется 15 лет жизни. Исаия, глава 38, стих 8. Но и эти, совершенные по заслугам святых чудеса, признавая их действительность, приписывают магическим искусствам. Отсюда объясняются и вышеприведенные мною слова Вергилия. «Прудит в ручьях воду и звезды назад обращает». Ибо в священных книгах читаем, что и река остановилась в верхней своей части, а в нижнюю утекла, когда переходил через нее под предводительством упомянутого Иисуса Навина народ Божий. Глава 4, стих 18. То же совершилось, когда переходили реку пророк Илия, а потом и ученик его Елисей. 4 книга Царств, глава 2, стихи 8 и 14. «И великое светило отступило назад в царствование Языкии, как я уже об этом упомянул». Что же касается описанного у Варона случая со звездою Венерой, то у него не сказано, чтобы это имело место по просьбе какого-нибудь человека. Итак, пусть неверующие не отуманивают себя знанием природ, как будто божественной силой в той или другой вещи не может совершиться что-либо иное по сравнению с тем, как люди знают ее природу опытным путем, хотя уже и само то, что в природе вещей всем известно, не меньше было бы удивительным и для всякого внимательного наблюдателя поразительным, если бы люди не имели обыкновения удивляться только явлениям редким. Кто, например, внимательно присмотревшись к бесконечному разнообразию и к такому сходству людей по природе, не заметил того весьма удивительного явления, что каждый из них имеет свой особенный вид, так что если бы все они между собой не были сходны, то вид их не отличался бы от остальных животных, а если бы, с другой стороны, не были друг от друга отличны, то каждый не разнился бы от остальных людей. Таким образом, тех же самых, которых мы признаем сходными, в то же время находим и отличными. Но более удивление возбуждает наблюдение различия, потому что общность природы, по-видимому, скорее требует сходства. И однако, ввиду того, что удивление возбуждают только редкие явления, мы гораздо более удивляемся, когда встречаем двух людей, настолько друг на друга похожих, что постоянно или часто их путаем. Но может быть тому, что я привел из Ворона, хотя он и считается у них ученейшим историком, они не верят как факту действительному, или же пример этот представляется им малоубедительным, ввиду того, что звезда та изменила свое движение ненадолго и потом снова приняла обычное свое течение. В таком случае есть нечто другое, что может быть наблюдаемо ими еще и теперь, и из чего, по моему мнению, они должны убедиться, что хотя бы они и имели некоторое знакомство с таким или иным устройством природы, все же это еще не дает им права делать предписание Богу, будто бы он не может превратить или изменить эту природу в нечто совершенно иное по сравнению с тем, как она им известна. Страна содомитов не была, конечно, такой, какова она теперь, а находилась в одинаковом с другими положении и отличалась одинаковым и даже большим плодородием, так как в Божественном Писании сравнивается с садом Господним. Бытие, глава 13, стих 10. Но после того, как подвергалась небесной каре, о чем свидетельствует их же история, и что примечают в ней еще и теперь бывающие в тех местах, она поражает страшным смрадом, а ее яблоки под обманчивым видом зрелости внутри заключают пепел. Вот не была она такой, а теперь такова. Творец природ чудесным изменением привел ее природу в это ужаснейшее состояние, и такой она продолжает оставаться в течение столь долгого времени. Таким образом, как не было невозможным для Бога создать природы, какие Он хотел, так не невозможно для Него и в созданных производить какие Ему угодно перемены. Отсюда происходит и множество чудес, которые у них называются монстра, астента, портента, продигия. Такое множество, что если бы я захотел их перечислять и припоминать, не было бы и конца настоящему сочинению. Монстра, знамение, называют так от «монстрандо» означать, так как они уясняют что-нибудь знаком. Астента — предуказание, астендендо — указывать. Портента — предзнаменование, от «портеденда» — предзнаменовать. Наконец, продигия — предвещание. Называют так потому, что они наперед говорят, предрекают будущее. Но пусть уж сами их гадатели решат, каким образом при посредстве этих явлений они или ошибались, или же по внушению духов, которые стараются сетями вредного любопытства уловить души людей, заслуживающие такого наказания, предсказывали действительные события, или, наконец, среди болтовни наталкивались случайно на частичку истины. Что же касается нас, то все явления, совершающиеся на первый взгляд вопреки природе или называемые таковыми, этому человеческому способу выражения следует и апостол, говоря, что дикая маслина, привитая вопреки природе к хорошей маслине, становится общником корня и сока маслины. Послание к римлянам, глава 11, стихи 17 и 24. Все эти их знамения, предуказания, предзнаменования, предвещания у нас должны служить знамениями, предуказаниями, предзнаменованиями того, что сотворит Бог, что свои предсказания относительно человеческих тел Он исполнит, не встретив никакого затруднения, никакого воспрещения со стороны закона природы. А какие это были предсказания? Это, полагаю, я достаточно показал в предыдущей книге, почерпнув их из священных писаний новых и ветхих. Если не все, относящиеся к предмету, то столько, сколько казалось мне достаточным в пределах настоящего сочинения.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Страх и трепет. Пророки предупреждают нас, что когда мы станем свидетелями того, как Бог потрясет страны и когда наступят тяжелые времена, наш естественный человек будет испытывать сильный страх. И Иезекииль спрашивал: «Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя?» Когда Бог предупредил Ноя о грядущих судах и сказал ему построить ковчег, Ной, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Даже храбрый Давид сказал: «Трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь». И когда пророк Аввакум увидел приближение бедствий, он вскрикнул: «Я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия». Когда вы читаете эти места, обратите внимание на следующее. Страх, овладевавший этими мужами Божьими, не был плотским страхом, а благоговейным трепетом пред Господом. Эти святые не боялись врага своих душ, а страшились праведных судов Божьих. Это было следствием того, что они понимали, чья могущественная сила стоит за приближающимися бедствиями. Они страшились не последствий бури, а Божьей святости. Подобным образом каждый из нас будет испытывать чрезвычайный страх в связи с грядущим разрушением и бедствием. Но наш страх должен исходить из святого благоговения перед Богом, а не из плотской тревоги за собственную судьбу. Бог презирает весь греховный страх в нас – страх утраты материальных вещей, богатства, снижения нашего уровня жизни. Во всем мире люди исполнены подобного рода страха в связи с ухудшением экономической ситуации в их странах. Они боятся, что экономический поток смоет все, ради чего они трудились на протяжении всей своей жизни. Это крик неверующих людей, не имеющих надежды. Божьи люди не должны уподобляться им. Более того, если ты Божье дитя, то твой Небесный Отец не потерпит подобного неверия. Исаия предупреждал: «Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава, и забываешь Господа, Творца своего, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя? Господа Саваофа его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш. Пусть Господь будет вашим страхом и трепетом. Страх такого рода ведет не к смерти, а к жизни». Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: В кошмар обращаются сны. Не позволь им застрять у тебя в голове. Морской болезнью больны, но мечтаем ходить по воде.

если выйти из лодки за прихотью, позволяя страстям и грехам затираться мыслями в голову. Они словно сирены, прекрасны, но пути их ведут в преисподнюю. Их последствия горьки и опасны. Попадешься в капкан беззакония. Если жаждешь ходить по воде, имей чистую веру в Бога. Храни сердце свое от зла, иди с ним по прямой дороге. И с течением времени ты узнаешь о том, что ходить по воде —

0: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем. Продолжаем.
1: Хочется песен попроще, хочется жизни полегче, музыки бодрой.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 102, псалом Давида. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои». «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». «Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь глазу слова его. Благословите Господа все воинства его, служители его, исполняющие воля Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Глава 23. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места –

0: услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его, но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников, и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем, достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Варавву!» Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некого Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» И вели с ним насмерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого!» И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас!» Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал?» И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствие Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 9. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот, 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца». И пришли, и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой, «Идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были перед домом, и сказал им, «Оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите». И вышли. И стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое и возопил и сказал, «О Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим?» И сказал он мне, «Нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят, оставил Господь землю сию, и не видит Господь. Зато и мое око не пощадит и не помилую, обращу поведение их на голову их». И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал, «Я сделал, как ты повелел мне». Глава 10. «Видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень-сапфир, как бы нечто, похожее на престол, видимо, было над ними». И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал, «Войди между колесами под херувимом и возьми полный пригоршни горящих уголев между херувимами и брось на город». И он вошел в моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня к херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глаз Бога Всемогущего, когда он говорит. И когда он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав, «Возьми огня между колесами, между херувимами», и когда он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. И видел я. И вот 4 колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза, и по виду все 4 сходны, как бы колесо находилось в колесе. Когда они шли, то шли на 4 своей стороны, во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли, во время шествия своего не оборачивались». И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все 4 колеса их. Колесам сим, как я слышал, сказано было «Галгал». И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо – лицо Херувимова. Второе лицо – лицо человеческое. Третье лицо – львиное. И четвертое лицо – орлиное. Херувимы поднялись. Это были те же животные, которых видел я при реке Хавари. И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса. И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда же стояли, стояли и они. Когда те поднимались, поднимались и они. Ибо в них был дух животных. И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хавари. И я узнал, что это херувимы. И у каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих, а подобие лиц их тоже, какие лица видел я при реке Хавари, и вид их, и сами они. Каждый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицом его.

0: Радио «Пилигрим».
1: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: для царь-царей. Аллилуйя!
1: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.

0: Я слышал, ты выиграл возможность задать любой вопрос Богу.
1: Ну и допустим.
0: Ты уже, ну, придумал вопрос?
1: Ага. Я хочу спросить, почему, когда я тороплюсь, у меня рвутся шнурки? Ну, понимаешь, о чем я? Ну, ты опаздываешь на работу и...
0: Подожди, ты что, серьезно? Это твой вопрос?
1: Да, что?
0: Слушай, ну почему ты не спрашиваешь о чем-нибудь глубоком? Ну хотя бы в чем смысл жизни?
1: Ну, знаешь, я хотел спросить, но потом вспомнил, что царь Соломон уже ответил в Библии на этот вопрос.
0: Ну спроси тогда, ну почему хорошие люди страдают?
1: А, понимаешь, я хочу спросить о том, чего нет в Библии. А на этот вопрос есть ответ в книге Иова.
0: Да постой ты, ну почему бы тебе не спросить, ну хотя бы какова воля Господа для твоей жизни?
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава. Не веришь? Можешь проверить?
0: Ну, все с тобой понятно, я пошел. Кстати, ты знаешь, во время стресса человек обычно применяет излишнюю силу, поэтому у тебя рвутся шнурки.
1: Да? Замечательно. Теперь мне придется выдумывать новый вопрос.
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

радость. Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, а на ваши вопросы отвечает Алексей Коломитцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, что значит иметь общение с Богом практически?
1: Спасибо большое. Очень хороший вопрос. В действительности, каждый человек, который интересуется настоящими взаимоотношениями с Богом, рано или поздно приходит к этой точке. А как же общаться с Богом? А как оценить? Вот это общение было настоящим, глубоким, полноценным, а вот то поверхностным. Очень часто в этой ситуации люди попадают в опасность воспринимать общение с Богом чисто с эмоциональной точки зрения. То есть они измеряют. Если эмоции были на высоте, значит общение с Богом состоялось. Если эмоции были сухонькие и не было вот какого-то такого ощущения, то, может быть, и общения с Богом не было. И по этой причине многие люди прибегают к искусственным средствам для того, чтобы как-то поднять эмоциональность, и этим надеются, что и поднимется уровень взаимоотношений или уровень общения с Богом. В действительности, взаимоотношения с Богом, конечно же, включают в себя эмоции, но они представляют собой нечто гораздо более глубокое. Священное Писание говорит о том, что общение с Богом начинается прежде всего с осознания Бога. В 6 главе Евангелия от Матфея Иисус рассказывает своим ученикам, как правильно молиться. Они задают ему вопрос: «Научи нас молиться», и он объясняет им. И вот там он говорит следующее: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, сотворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Обратите внимание, как Иисус учит молиться. Первое, Он говорит о том, что это должно быть сосредоточенное состояние. Когда Он говорит: «Войди в комнату твою», Он говорит: поставь себя в ситуацию, в которой тебя не будет что-то отвлекать. Сфокусируй свое сознание на общении с Богом. Дальше Он объясняет, Он говорит: молитва, она не зависит от количества слов, как язычники, повторяя какие-то фразы, формулы, надеются, что повторение этих формул принесет им какой-то духовный успех. Вместо этого Иисус призывает каждого молящегося прежде всего осознать Бога. Вот почему самые первые слова в молитве «Отче наш», они связаны с осмыслением Бога. «Отче наш, сущий на небесах». Эта фраза позволяет нам войти в осознание того, кто есть Бог. Если мы посмотрим на многочисленные молитвы, раскрытые в книге «Псалтирь», мы можем увидеть, что большая часть этих молитв как раз и связана с осознанием того, кто есть Бог. Например, в одном из псалмов мы читаем: «От века и до века ты Бог». Мы читаем осознание людьми величия Божьей личности. Мы читаем перечисление Его многочисленных действий, которые Он совершал в истории и продолжает совершать сегодня. Для чего это нужно? Это нужно, конечно, не для того, чтобы мы Богу что-то новое рассказали о Нем самом. Нет, это нужно для того, чтобы молитва, общение с Богом вошли в эту точку, в которой мы оставляем суету, мы оставляем сосредоточенность на самом себе. И мы фокусируем свой взор, свой внутренний взор, свое сознание на понимании того, кто есть Бог, на понимании Его славы, Его величия, Его владычества, Его права определять жизнь. Чем больше человек осознает Бога, тем больше шансов, тем больше возможностей, что он приблизится к Богу в своем настоящем глубоком общении, в этой связи. Второй очень важный элемент общения с Богом – это понимание роли Иисуса Христа и Его голгофской жертвы. Потому что только через Иисуса Христа мы можем приходить к Богу. Только благодаря тому, что за нас была уплачена цена. Только благодаря тому, что за нас умер безгрешный Божий Сын, который отдал свою жизнь ради нашего спасения. Вот почему чрезвычайно важно снова и снова возвращаться своим сознанием к памяти того, что сделал для нас Христос. Апостол Петр в первом послании, в первой главе, так и подчеркивает и говорит: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа, Господа, который Агнца Непорочного, который был предназначен еще прежде создания мира». То есть осознание – это, конечно же, центр общения с Богом. Кроме осознания, общение с Богом, оно включает в себя внутреннюю покорность. Это внутренняя готовность воспринимать Его волю. Вот почему здесь в молитве «Отче наш» сказано: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Человек, который приходит в общение с Богом, который осознает Божье величие, он не может противиться Богу. Он, наоборот, приходит в трепет, он приходит в понимание того, что этот Бог, который достоин того, чтобы взять всю мою жизнь и направить ее так, как это он видит правильным, как он видит это лучшим, как он видит это благим и добрым. Вот это и есть результат общения, настоящего общения с Богом. Вот почему гордый человек не может иметь общение с Богом. Написано: Бог гордым противится. Вот почему настоящее общение с Богом, оно всегда будет вести человека к сокрушению, и вместе с тем оно будет наполнять сердце исцелением. Потому что, общаясь с Богом, который отдал Сына Своего ради нашего спасения, мы, конечно же, будем утешаться Его любовью. Мы всегда будем поражены Его огромнейшим благом, которое проявляется по отношению к нам. И, конечно же, наше сердце будет наполняться благодарностью и радостью о Нем.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте slovo.org вы можете узнать намного больше, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Четыре часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

оружие. Этот бой не нужен мне. Ты прости, что я ранил тебя стрелами слов. Я искал справедливости, забывая о милости.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

душе моей так холодно и больно. Я соскучился.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца во чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Папа Римский Лев XIV на фоне сорвавшейся казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она является посягательством на неприкосновенность личности. Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Общее благо может быть защищено, а требования правосудия могут быть удовлетворены без применения смертной казни, написал понтифик в социальной сети X. Папа Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Сукейлайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй подобный инцидент за год. Ранее, незадолго до Пасхи, похожее нападение привело к отмене всех пасхальных мероприятий в городе. По данным организации Christian Solidarity Worldwide, нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Сукейлайбии. В ответ мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая ответственное использование искусственного интеллекта. Но лишь немногие говорят, что их общины приняли такие правила. Опрос проводится на фоне растущих дебатов об этичности использования ИИ в церквях, особенно в связи с тем, что пасторы все чаще обращаются к этой технологии. Только 13% пасторов утверждают, что никогда не используют искусственный интеллект, в то время как примерно треть используют его для исследований, 36%, а еще треть для генерации идей для небольших групп и решения административных задач, 34%. Почти каждый четвертый пастор говорит, что использует ИИ для написания или редактирования проповедей. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные» (The Chosen) о жизни Иисуса Христа. Композиция вышла вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала третьим синглом с будущего альбома «Songs in Spirit».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 октября. Откройте дверь. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Откровение Иоанна Богослова, 3:20. Когда я распахнула свое сердце, чтобы Святой Дух наполнил меня до избытка, он начал говорить со мной и наводить порядок в каждой сфере моей жизни. Не было ни одного уголка, куда он не проник бы. Иногда мне это нравилось, а порой удручало. В общем, это не всегда доставляло мне удовольствие. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Бог показывал мне, как я веду себя с людьми, что говорю о них. Он обсуждал со мной самые разные вопросы: как я трачу деньги, как одеваюсь, с кем дружу и как провожу свободное время. Он говорил со мной о моих мыслях, о моем отношении к людям и ситуациям. Я поняла, что ему известны все мои секреты, что от него нельзя ничего утаить. Я перестала отводить Богу только гостиную и позволила ему заглянуть во все уголки своего дома. Я никогда не знала заранее, какую сферу моей жизни он решит обсудить со мной в следующий раз. Это увлекательное путешествие внутрь себя порой становилось для меня настоящим испытанием, так как я знала, что мне придется многое изменить в собственной жизни. Мы все хотим перемен, но когда они приходят, это часто пугает нас. Мы жаждем чего-то нового, но при этом не готовы отказаться от привычного нам образа жизни. Нам может не нравиться то, что у нас есть, но мы не видим достойной альтернативы этому. Нам страшно терять контроль над своей жизнью и передавать кому-то всю власть. Слышать голос Бога и повиноваться Ему значит жить ради Его удовольствия и славы. Вы можете волноваться и испытывать определенные опасения, открывая Богу двери в каждую сферу своей жизни. Но уверяю вас, вы ни о чем не пожалеете. Божье слово на сегодня. Пригласите Бога в каждую сферу своей жизни.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 103. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горькие чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил. На них гнездятся птицы, ели, жилище аисту, высокие горы серном, каменные утесы, убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времени. Солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во времени ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого Ты сотворил, играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают, отвержаешь руку Твою, насыщаются благом. Скроешь лицо Твое, метутся, отнимешь дух их, умирают и в перь свою возвращаются. Пошлешь дух Твой, созидаются, и Ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах Своих». Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть. Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться, Господи. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя!
3: Глава 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения насмерть и распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив». И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону, и они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус встал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отделяться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
1: Вы слушаете «План Победы».
3: Глава 11. «И поднял меня Дух, и привел меня к восточным воротам Дома Господня, которые обращены к востоку. И вот у входа в ворота 25 человек, и между ними я видел и Азанию, сына Азурова, и Фалтию, сына Ванеева, князей города. И он сказал мне: «Сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сём, говоря: еще не близко, будем строить дома. Он котел, а мы мясо. Посему изреки на них пророчество, пророчествуй, сын человеческий». И не шел на меня Дух Господень и сказал мне: «Скажи так, говорит Господь, что говорите вы, дом Израилев, что на ум вам приходит, это я знаю. Много убитых ваших вы положили в всем городе, и улицы его наполнили трупами. Посему так, говорит Господь Бог, убитые ваши, которых вы положили среди него, суть мяса, а он котел. Но вас я выведу из него. Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог, и выведу вас из него, и отдам вас в руку чужих, и произведу над вами суд. От меча падете. На пределах Израилевых будут судить вас, и узнаете, что я Господь. Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых буду судить вас, и узнаете, что я Господь. Ибо по заповедям моим не ходили, и уставов моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас. И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванеев, умер. И пал я на лицо свое, и возопил громким голосом, сказал: «О Господи Боже, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят, живущие в Иерусалиме, живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. На это скажи: так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи: так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву, и придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее». И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города. И Дух поднял меня и перенес меня в Халдею, к переселенцам, в видении Духом Божиим. И отошло от меня видение, которое я видел. И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне. Глава 12. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, они видят. У них есть уши, чтобы слышать, они слышат, потому что они мятежный дом. Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся перед глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место перед глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. И вещи твои вынеси, как вещи, нужные для переселения, днем перед глазами их, и сам выйди вечером перед глазами их, как выходят для переселения. Перед глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. Перед глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее, лицо твое закрой, чтобы не видеть земли, ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву». И сделал я, как повелено было мне. Вещи мои, как вещи, нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукою отверстие в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо перед глазами их. И было ко мне слово Господне поутру: «Сын человеческий, не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный? Что ты делаешь? Скажи им: так говорит Господь Бог, это предвещание для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. Скажи: я знамение для вас, что делаю я, то будет с ними. В переселение, в плен пойдут они, и начальствующий, который среди них, в потьмах поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое, так что не увидит глазами земли сей, и раскину на него сеть мою, и будет пойман в тенета мои, и отведу его в Вавилон, в землю халдейскую, но он не увидит ее и там умрет. А всех, которые вокруг него, с поборников его и все войско его, развею по всем ветрам и обнажу вслед их меч, и узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям. Но небольшое число их я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они рассказали у народов, к которым пойдут, о всех своих мерзостях, и узнают, что я Господь. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожанием и печалью. И скажи народу земли, так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о земле Израилевой, они хлеб свой будут есть с печалью, и воду свою будут пить в унынии, потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за неправдой всех живущих на ней. И будут разорены населенные города, и земля сделается пустою, и узнаете, что я Господь. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, уничтожу эту поговорку, и не будет уже употреблять такой поговорки у Израиля. Но скажи им, близки дни и исполнение всякого видения пророческого, ибо уже не останется в Туре никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом. Ибо я, Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится, и не будет отложено. В ваши дни, мятежный дом, я изрек слово и исполни его, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Вот дом Израилев говорит, пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней. И он пророчествует об отдаленных временах. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Если вы читали Библию, то, наверное, обратили внимание, что Бог относится к Израилю как к своей дочери, а Христос относится к церкви как к невесте. Что это значит быть дочерью Небесного Отца? Какие это отношения? Прежде всего, это особенная любовь, а еще уверенность в Боге и Его защите. Знание, что Он всегда готов слушать все твои молитвы и просьбы, утешение, ведь Он не раздражается от ваших слез. Быть дочерью Творца – это значит всегда быть в Его глазах самой прекрасной и любимой. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати».
2: Пастор Алексей, послание Ефесянам 5:21 говорит «повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Что значит «повинуйтесь»? В чем? До какой степени? Брат или сестра дает совет, а другой не пользуется этим советом и переходит в разряд непослушных, так получается?
3: Ну, наверное, если мы будем так характеризовать это слово «повинуйтесь». Но если мы посмотрим немножечко глубже на смысл и значение того, что здесь сказано, то мы сможем обнаружить, что этот текст говорит немножечко о другом. Прежде всего, послание к Ефесянам рассказывает нам о спасении, о том, что человеческая душа спасается благодатью Иисуса Христа, то есть Его заместительной жертвой на кресте, которая принимается человеком по вере, и в результате этого появляется новое творение. И дальше апостол описывает процесс, что же происходит с этим рожденным свыше человеком. Одним из элементов этого процесса является сознательное подчинение человеком себя Божьему Слову. В 4 главе этого послания приводится целый ряд примеров. Например, сказано, отвергнувши ложь, говорите истину друг другу, или никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для того, чтобы оно доставляло назидание слушающим. То есть вот этот процесс роста, духовного роста, он описан в 4 главе. Потом в 5 главе апостол немножко точнее говорит об этом же. В 18 стихе он говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Он приводит такую аналогию, подобно тому, как спиртное, проникая в кровь, оно берет под свой контроль человеческое тело. Апостол говорит, вот это не нужно делать. А что нужно делать? Нужно исполняться Божьим Духом, чтобы Божий Дух брал нашу жизнь под свой контроль. Все глубже и глубже. И дальше он перечисляет несколько форм, как же это происходит. Первое, 19 стих, он говорит, назидая друг друга псалмами и словословиями, то есть прежде всего наше подчинение Божьему Духу, оно исходит с того, что мы питаемся Словом Божьим, питаем друг друга Словом Божьим. Дальше, поя и воспевая в сердцах ваших Господа, это радоваться о Господе, видеть Его славу и величие. 20 стих, благодаря всегда за все Бога и Отца, это значит быть благодарным Богу. И вот это процесс, как происходит исполнение Духом Святым. И потом четвертое здесь условие, 21 стих, говорится, повинуясь друг другу в страхе Божьем. И после этого приводится несколько конкретных примеров. Сказано, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. И вот немножечко позже, 25 стих, сказано, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. У мужа и жены разные функции в семье. Бог поставил мужа лидером, жену поставил помощницей, созидательницей очага, чтобы она могла следовать лидерству мужа и дополнять его. То есть в данном случае мы видим совершенно разные функции. Но вот это слово, повинуясь друг другу в страхе Божьем, касается и мужа, и жены. В каком смысле? Оно касается в смысле того, что и муж, и жена должны поставить интересы друг друга выше своих собственных интересов. То есть подчинив себя, свои интересы, свою жизнь интересам и жизни человека, который рядом с тобой. В этом и заключается один из аспектов нашего исполнения Святым Духом. Мы никогда не сможем исполняться Святым Духом, если мы будем доминировать над другими. Исполнение Святым Духом и означает мою готовность поставить интересы ближнего выше себя. Что это практически значит? Это означает мою заботу о ближних. Это означает мою готовность, исходя из того, что я могу, поставить его благо главной целью своей жизни. Я ищу благо другого. Именно так построено христианство. И Иисус говорил о том, что Он сам пришел на землю не для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Именно тогда и действует Бог, и действует Божий Дух для того, чтобы наполнить сознание и жизнь христиан своим новым смыслом.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца во чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы,

0: Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила, и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Сукейлайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй подобный инцидент за год. Ранее, незадолго до Пасхи, похожее нападение привело к отмене всех пасхальных мероприятий в городе. По данным организации Christian Solidarity Worldwide, нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Сукейлайбии. В ответ мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая ответственное использование искусственного интеллекта. Но лишь немногие говорят, что их общины приняли такие правила. Опрос проводится на фоне растущих дебатов об этичности использования ИИ в церквях, особенно в связи с тем, что пасторы все чаще обращаются к этой технологии. Только 13% пасторов утверждают, что никогда не используют искусственный интеллект, в то время как примерно треть используют его для исследований, 36%, а еще треть для генерации идей для небольших групп и решения административных задач, 34%. Почти каждый четвертый пастор говорит, что использует ИИ для написания или редактирования проповедей. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные» (The Chosen) о жизни Иисуса Христа. Композиция вышла вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала третьим синглом с будущего альбома «Songs in Spirit».
1: Слушайте.

Христианские притчи. Должник и царь. Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов, и как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил ему и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35.

0: человек не знает нужды лишь тогда, когда Бог восполняет его нужды. Эту истину вы поймете, прослушав проповедь Ярла Николаевича Пести «Порожние сосуды».
1: Чтобы получить что-либо от Бога, мы должны прийти к Нему не иначе, как нищие. Царь Давид, псалмопевец, будучи в беде и в нужде, именно так обратился к Богу. Слушайте, «Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Вне всякого сомнения, в свое время он был, пожалуй, самый богатый человек. И тем не менее, когда он обращается к Богу, он всегда приходит к Нему, признавая свою нищету, свою нужду, свое ничтожество и свою беспомощность. Весь секрет получения чего-либо от Бога – это готовность признать свою полную зависимость от Него. Об этом говорит все Писание. Послушайте, как выразила эту истину Дева Мария в ее песне хвалы Богу. «Бог низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». А в 71-м псалме Давид говорит: «Ибо Он, то есть Бог, избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет». Господь Иисус Христос начинает свою первую проповедь именно с этой мысли. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Ни сильные, ни власть имеющие, ни богатые, не имеющие в этом мире успеха, но именно кроткие, бедные, нуждающиеся, плачущие, они блаженны, ибо их Бог исполнит, насытит, избавит и спасет». Как живо и прекрасно проиллюстрирована эта истина в 4 книге Царств в Ветхом Завете. Здесь речь идет об одной вдове, которая после смерти мужа осталась в больших долгах. У ее дверей стоит взаимодавец и требует ее двух сыновей в качестве уплаты за ее долг. И что она делает? Она обращается к пророку Елисею, человеку Божьему, с воплем: «Что мне делать?» Как ответил ей пророк? Он ей задает вопрос: «Что есть у тебя в доме?» Этот вопрос вызвал у нее признание, что нет у нее ничего, кроме сосуда с маслом. Это все. Тогда пророк ей говорит, чтобы она пошла и попросила себе сосудов у всех соседей, как можно больше, и все эти сосуды должны быть пустыми. Получив такой указ от человека Божьего, она со своими сыновьями немедленно пошла в комнату, закрыла двери. И в эти пустые сосуды, которые подавали ей сыновья, она должна была наливать масло из своего кувшинчика. Но заметьте, что первым условием для наполнения сосудов маслом было то, что они должны были быть абсолютно пустыми. Это, дорогие друзья, и есть то, что требует от нас Бог. Благодать, милость и все потребное, чтобы удовлетворить наши нужды у Бога, а не у нас. Я повторяю, для этого наши сосуды должны быть пустыми. Вот в этом весь секрет. Когда мы приходим к Богу, то мы должны прийти к Нему с пустыми сосудами. Тогда польется от Его полноты благодать на благодать. Будь уверен, мой друг, если на дне твоего сосуда осталась хотя бы одна капля самоправедности или доброты, на которой ты надеешься, то благодать Иисуса Христа не польется в твой сосуд. Пустые сосуды – вот что требует Бог. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Порожные сосуды – вот условия для принятия Божьей благодати. Когда мы немощны, ничтожны, нищи, когда мы не прикрываемся своей праведностью, тогда Бог нас принимает, тогда Он слышит нас и являет нам свое спасение. Он не нуждается ни в нашей помощи, ни в наших добрых делах. Он только требует наше послушание, как бы оно ни казалось неправоподобным для нас. Ничем не наполненный сосуд, чтобы он сам мог наполнить его с избытком. Тогда мы вместе с псалмопевцем Давидом воскликнем: «Чаша моя преисполнена». И тогда воистину благодать и милость Господни будут сопровождать нас во все дни жизни нашей. Вдове было сказано: «Пойди, попроси себе сосудов. У всех соседей твоих сосудов порожних набери немало». Заметили? Я вам скажу, сколько душ Господь сегодня благословит. Он наполнит своим благословением столько, сколько придут к Нему пустыми, без своей праведности, без своих добрых дел, но как блудный сын, когда он встал и пошел к отцу своему. Да, среди горя и невзгод он мне силу подает, а в том, что он исполнит алчущих благом, нам не нужно сомневаться, таков закон Божий. Но есть и другой закон, не менее верный, чем первый. Обогатящихся отпустит ни с чем. Пусть такой не думает, что он что-либо получит от Бога. Я убежден, что мы недостаточно просим у Бога. У многих такое понятие, что Бог скуп, и его нужно усиленно убеждать долгими молитвами. Поверьте, что лучше короткая молитва, то есть меньше слов, а больше веры. Давайте принесем Богу побольше пустых сосудов и по размеру побольше. Наш Бог, Он щедр, Он любит миловать. Такова Его натура. Скажем Ему: «Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Поэтому, уважаемый радиослушатель, в чем бы ни заключалась твоя нужда, принеси свой порожный сосуд к любящему тебя Спасителю, и Он наполнит его до избытка. Если есть у тебя другие порожные сосуды, может быть, твое здоровье пошатнулось, неудача с работой, ты не знаешь, откуда возьмешь на завтрашний день хлеба или даже сегодняшний, то принеси все их Господу. Христос говорит: «Просите, и дано будет вам». Да, сам Бог говорит: «Испытайте меня, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка». Да поможет тебе в этом Господь принести Ему побольше сосудов, чтобы Он их наполнил. Тогда ты скажешь вместе с псалмопевцем Давидом: «Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли».
0: Вся наша жизнь – сплошная цепь чудес. От первых дней, от самой колыбели, великий Бог глядел на нас с небес, и только потому мы уцелели. Мы пережили страшную войну, мы пережили голод и лишение. И в страхе каждый друг ко другу льнул, ища в друг друге в горе утешенья. Мы плакали, роптали и кляли судьбу не раз, совсем не понимая, что руки Бога нас к себе вели, вели через страдания в двери рая. Он нас любил, когда Он был нам чужд, любил, когда Его мы не любили. И, копошась в клубке житейских нужд, не у Него спасения просили. Он долго, терпеливо ожидал того единого, блаженного мгновенья, когда, увидев, кто нас охранял, сознательно придем к Нему в смиренье. О, как же не воздать Ему хвалой за каждый шаг, за каждое дыхание, за то, что видим мы, прозревшую душой, всегда во всем Господние деяния. Ну вот и все на сегодня. Пишите нам. Мы всегда рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
2: Вы слушаете «Христианское радио».

улыбаемся Тебе, потому что Ты великий Господь, потому что Ты один такой, который возлюбил нас больше своей жизни.